Все-таки мама другая тут у нас. Текущая уши ногу у нас. Пресса в тюрьму, аж в рюкю. Ну, сужди в кабуке рю. Ты не посадка на галю, аж

0: Ветки мандругают тут у нас. Текущие уши ногу у нас. Пресса воздуху аж верю. Ну сужи дюйт глобу герю. Ты не посаги на горю. Аж от заки ухами милю.
1: Вообще